0: ყოველ დღე დილის 8 ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычкова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини планирует провести в Анкаре переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в области безопасности в регионе и развитии отношений Словакии с Турцией. Встреча состоится после окончания саммита НАТО. По словам президента Пеллегрини, саммит прошел конструктивно. Альянс продемонстрировал единство, что являлось одной из его целей. Анкара. Президент Петер Пеллегрини обсудил вопросы обороны, оборонной промышленности и инноваций с президентом Финляндии Александром Стапсом во время двусторонней встречи на полях саммита НАТО. По его словам, он доволен тем, что обе страны успешно сотрудничают в производстве бронемашин «Патрия». Я также пригласил президента в Словакию на предстоящую встречу стран Вышеградской группы. Я верю, что у нас будет возможность продолжить сегодняшнюю дискуссию и дальше развивать дружеские отношения между Словакией и Финляндией, сказал Пеллегрини. Президент Петер Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высоко оценили возобновление совместных переговоров между правительствами Словакии и Чехии на двусторонней встрече в рамках саммита НАТО в турецкой Анкаре. «Мы пришли к соглашению, что как союзники имеем общие интересы в укреплении восточного фланга НАТО», заявил Пеллегрини. Саммит НАТО в турецкой Анкаре подтвердил прочную связь Словакии с сообществом. Так считает министр иностранных дел Юрай Бланар. Глава словацкой дипломатии также считает важным, что саммит продемонстрировал единство союзников. Словакия является сильным и активным участником НАТО и выполняет свои обязательства. Однако мы также подчеркиваем, что каждое решение в области обороны должно быть понятным для граждан и должно уважать национальные интересы словацкой республики. Безопасность нельзя строить только на цифрах расходов, но прежде всего на реальных возможностях современной армии и сильной промышленной базе, сказал министр Бланар. Вышеградская группа находится в состоянии возрождения. Члены группы пришли к соглашению, что сосредоточатся на вопросах, по которым смогут прийти к согласию. Об этом заявил председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши на телеканал ТАСР ТВ. Он считает, что в таком формате они смогут укрепить свои позиции в Европейском Союзе, что положительно скажется на жизни каждого гражданина Словацкой Республики. Словацкая республика, представленная Институтом национальной памяти, приняла на себя председательство в Европейской сети памяти и солидарности, председателем руководящего комитета, которого с июля стал Йергуш Сивош, глава совета директоров Института национальной памяти. В период председательства Словакии, помимо прочих мероприятий, организует в Румынии конференцию, посвященную влиянию травматических воспоминаний на культуру памяти, а в Испании – образовательный проект «Звук в тишине», в рамках которого старшеклассники из разных стран в ходе мастер-класса художественно переработают свои чувства, возникшие после посещения мест, связанных с преследованиями населения.
1: Тема дня.
3: Братислава станет одним из двух городов в мире, где будут публиковаться результаты тестирования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PICA-2025. Об этом объявил министр образования Словацкой Республики Томаш Друкер, заявив, что считает это одним из самых значимых международных моментов для нашей страны. В сентябре в Словакии соберутся представители стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии для совместной оценки результатов исследования PICA. По данным министерства, встреча предоставит возможность экспертам обсудить результаты исследований в системах образования отдельных стран, позволит обозначить некоторые актуальные проблемы в образовании и узнать новые решения, применяемые в других странах. Результаты тестов PISA служат для нас своего рода зеркалом. Мы сравниваем отдельные страны, чтобы увидеть, насколько их системы образования способны обеспечить детей необходимыми и важными навыками. Речь идет не о конкретных оценках, не о запоминании, а о том, способны ли отдельные школы в конкретных странах подготовить нынешнее поколение детей к миру настоящего и будущего. Мы знаем последние результаты. Они не ограничиваются одним годом, но они показывают нам, что Словакии приходится и нужно много работать, заявил министр. Директор Национального института образования и молодежи Романа Кановска пояснила, что результаты тестирования позволят оценить уровень читательской, математической и научной грамотности. Помимо уже упомянутых навыков чтения, математической и научной грамотности, наши 15-летние ученики в этом последнем исследовании также приняли участие в инновационной области обучении в цифровом мире. Эти данные будут очень интересными, но международный консорциум опубликует их с некоторой задержкой. Публикация запланирована на 2027 год, добавила Кановская. Она подчеркнула значительное, по ее мнению, влиятельное тестирование на реформу учебных программ. Друкер также добавил, что следующее тестирование состоится в 2029 году, и Словакия также присоединится к тестированию в области финансовой грамотности. PISA – это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, осуществляемая OECD. Анализы в рамках исследования PISA предоставляют объективную информацию о том, достаточно ли навыков 15-летних учащихся для их успешной интеграции в общество и на рынок труда. В основном исследовании PISA, которое проходило в Словакии в 2025 году, приняли участие около 6000 учащихся из 301 школы, расположенных по всей Словакии.
4: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона в братиславской студии Словацкого радио Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о содержании нашей передачи. В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет стартапам превратить идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. В Старом Смоковце в Высоких Татрах проходит выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Побывали там и мы. Надеемся, уважаемые слушатели, что предложенные темы вас заинтересовали, и ближайшие минуты вы проведете с нашей радиостанцией. Приятного вам прослушивания.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
4: В Словакии создается новый технологический инкубатор «Халиф Хач», который поможет талантливым студентам, разработчикам, начинающим основателям и стартапам превратить технологические идеи в решения с реальным рыночным потенциалом. Проект принадлежит компании «Тагалуф», базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. Внедрением, запуском и развитием проекта в Словакии руководит швейцарская компания Inixus. Слово ее директору Симону Ренишу.
5: Наш вклад заключается именно в том, что мы предоставляем вычислительную технику, искусственный интеллект и подобные решения, которые значительно упрощают работу начинающих компаний. Мы предоставляем инфраструктуру и данные, которые очень важны, поскольку благодаря этим данным мы можем создавать модели, а потом проверять их на практике.
4: Каково же отличие нового технологического инкубатора от многих других программ поддержки стартапов? Ведь в той же Европе их существует множество, с чем согласился Симон Рениш.
5: Что касается Европы, да, их много, но мы просто фокусируемся на другом уровне и конкурируем с несколько иной точки зрения. На самом деле мы предлагаем программы, которые очень часто включают наставничество, деньги и, по сути, офисные помещения. Возможно, это прозвучит немного странно, но в этом бизнесе деньги не играют такой же решающей роли. Поэтому ключевым фактором являются, по сути, ноу-хау. ноу-хау, доступ к рынку и привлечению клиентов. Потому что именно в этой области многие компании терпят неудачу, не создавая достаточную клиентскую базу. Именно это нас и отличает. У нас есть доступ к рынку, поэтому у нас есть большая встроенная база данных клиентов, что и делает нас уникальными. Стартапы часто тратят месяцы на разработку продукта и только потом узнают, заинтересован ли в нем рынок. В Халиф Хадж мы хотим изменить этот процесс. Участники будут работать с реальными потребностями клиентов с самого начала и проверять свои решения на практике.
4: Кому конкретно и в чем именно поможет технологический инкубатор?
5: Мы сосредоточимся на разработчиках. Это могут быть, например, студенты, у которых пока нет такого обширного опыта, но мы предоставляем им наставника. Или же это могут быть эксперты, инженеры, фаундеры, люди, работающие в других областях, таких как кибербезопасность или игорный бизнес и так далее, которые привносят свои знания и навыки. И это тот самый момент, когда они понимают, что могут внести свой вклад в работу инкубатора. Возможно, это не те люди, которые занимаются сильным маркетингом и тому подобным, но они просто делятся своим опытом, и мы скажем им, что они могут принести пользу, а также предоставим им клиентскую базу.
4: Планирует ли технологический инкубатор сотрудничать с вузами, например, с экономическими факультетами?
5: Наша цель не конкурировать, а фактически дополнять существующий рынок. Поэтому сейчас ведутся переговоры с университетами, в основном идет подготовка к запуску проекта. Мы проверяем надежность и другие данные, прежде чем начать тестирование. Это всего лишь первый год нашего долгосрочного сотрудничества, поэтому все отдельные этапы должны быть тщательно проработаны.
4: А теперь немного о личном. Какой опыт за спиной самого учредителя компании Inixus?
5: Я работал на всех уровнях. Я основатель, инвестор, владелец стартапа, так что я прошел через все этапы. Я родом из Франции, но компания была основана в Швейцарии. И сейчас у нас есть филиал здесь, в Братиславе, и еще один в Абу-Даби. 10 лет я работал в Западной Африке и проводил продукты на рынке по всему миру. Но важно подчеркнуть, что нельзя быть экспертом на каждом этапе. Нужно сосредоточиться на деталях, особенно в конкретном временном окне, на том, какой капитал вы привлекаете. У нас есть капитал для инвестиций на много лет. Если потребуется ликвидность, мы найдем способ ее обеспечить. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на вычислительной инфраструктуре, на высококвалифицированных инженерах и тому подобном.
4: Итак, какие шаги будут предприняты в инкубаторе на первом этапе?
5: Сначала пройдут собеседования с кандидатами. Мы привлечем для этого экспертов из разных областей. Затем выберем 50 лучших, которые будут наилучшим образом соответствовать критериям. У нас различные специфические критерии, когда дело касается технологий, но в целом они сосредоточены на трех вещах. Во-первых, мы будем ориентироваться на команду основателей стартапа, кто эти люди, какой у них опыт, как они работают в команде. Во-вторых, мы будем изучать рынок, где действительно возможно применение данного конкретного продукта, и оценивать необходимое количество персонала и финансовые затраты. И, наконец, мы сосредоточимся на технологических требованиях, рассматривая стартапы с точки зрения затрат на внедрение. Если затраты слишком высоки, то это не имеет смысла.
4: Само собой, я не могла не поинтересоваться, почему выбор для создания нового технологического инкубатора пал именно на Братиславу, а не Вену или Прагу. Симон Рениш утверждает, что география имеет значение.
5: Мы знаем, что для многих потенциальных основателей проблема заключается в так называемой стоимости привлечения клиентов. Мы знаем, что здесь, в Словакии, много талантливых людей, и Братислава – отличное место для жизни и работы. Часто у нас возникает ощущение, что имеющиеся здесь таланты не получают должного признания. Скорее, подобные проекты ориентированы на другие страны, поэтому с этой точки зрения у нас, возможно, меньше конкуренции в поиске специалистов. Мы знаем, что здесь много инженеров, но зачастую они не получают должного признания. Кроме того, здесь есть ведущие технологические и технические университеты, а также компании, например, в области кибербезопасности или игровые компании, которые доказали, что здесь все возможно. И, наконец, важную роль играет культура народа. Мы знаем, что словаки трудолюбивые люди, и мы всегда чувствуем себя здесь очень желанными гостями и получаем поддержку.
4: Согласно европейскому рейтингу инноваций 2025 года, Словакия действительно достигает 62,5% от среднего показателя по Европейскому Союзу в области инноваций. Несмотря на сильный технический потенциал и высококачественное университетское образование, многие технологические идеи так и не доходят до потребителей или международных рынков. Именно этот пробел и призван восполнить Халиф Хач.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. От технологий и инноваций к природе и культуре. Из Братиславы перенесемся в Высокие Татры.
1: С нами по Словакии.
0: В июне в Музее татранской кинематографии и фотографии открылась выставка «Волшебные явления в небе над Татрами». Она знакомит посетителей с уникальными природными явлениями, происходящими над вершинами Татр. Да и расположен музей, где проходит выставка, в уникальном месте. Подробнее расскажет директор музея Ивана Фигова.
2: Мы находимся в Старом Смоковце, в здании исторической деревянной виллы Алица, построенной в 1888 году, которая является национальным памятником культуры и названа в честь дочери Томаша Гарика Масарика. На верхнем этаже расположен музей татранской кинематографии и фотографии, а на нижнем – муниципальная библиотека города Высокие Татры.
0: Кстати, уже сам музей представляет интерес и не только для фотографов, но и для любителей истории.
3: Музей
2: был основан в 2015 году, так что ему уже 11 лет. Я руковожу музеем с 2018 года, так что заработаю уже более 6 лет. В нем представлены экспонаты, посвященные аналоговой фотографии, методу фотографии до появления цифровой, примерно с 19 века до 2000 года. В основном это фотографии из Чехословакии, Советского Союза, Восточной Германии, а также немного из Японии и США. Это своего рода постоянная экспозиция, посвященная четырем выдающимся фотографам из Высоких Татр, которых мы считаем новаторами в нашем регионе. Это альпинисты и кинооператоры Юрай Вайнциллер и Милан Легутко, которые работали в горноспасательной службе. 60-е и 70-е годы 20 века были эры расцвета Чехословакии. Альпинизма, когда по всему миру отправлялись наши экспедиции. И документалистами были, как правило, эти двое.
3: Затем Вильям Малик, основатель документального

0: фотографии в Чехословакии, или скорее в Словакии, то есть в межвоенный период, в 30-е годы прошлого века. И старейший из них Карл Дивальд, которого называют первым фотографом Татр и пионером пейзажной фотографии на нашей территории. Карл Дивальд жил в 19 веке, во времена австро-венгерской монархии.
1: В экспозиции музея хранятся оригинальные работы всех названных мастеров, а также их фотоаппараты, камеры и альпинистское снаряжение. Кроме постоянной экспозиции, в музее регулярно проводятся выставки, кинофестивали, встречи с интересными людьми и другие мероприятия. Под звуки фуяры, кстати, в исполнении самой Иваны, состоялось открытие выставки этого лета.
2: Новая выставка «Чаровные указы на облоге над Татрами».
0: Новая выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» от четырех словацких авторов, двух мужчин и двух женщин, которые профессионально занимаются этой темой. На фотографиях можно видеть это интересное сочетание ночного и дневного неба. Здесь представлены явления, которые не так часто наблюдаются над Татрами, такие как северное сияние, плеяды, звезды, кометы, метеориты, а также разные дневные явления, как разнообразные грозовые облака, радуги. Я думаю, что разнообразие огромно.
1: В экспозиции я видела фото, сделанное на Ломницком пике на высоте 2634 метра.
0: Да, фотограф Андрей Кралик был в командировке на Ломнинском Штите, где он провел некоторое время и сумел сделать несколько действительно красивых фотографий. Другой автор, Томаш Словинский, они оба астрофотографы. Их фотографии также публикуются НАСА и различными другими зарубежными компаниями, потому что они действительно умеют делать красивые снимки. Неоднократно их фотографии выбирали в качестве картинки дня НАСА. Также есть две женщины автора: Анна Прибулова, работающая в Словацком гидрометеорологическом институте в Гановце, и Эстера Лукачкова, которая делает большинство своих фотографий, которые также представлены здесь на выставке из своей квартиры в Попраде, причем с помощью обычного зеркального фотоаппарата. Она действительно умеет запечатлевать удивительные детали.
1: О том, что фотографии словацких астрофотографов часто становятся астрономическими картинками дня НАСА, мы регулярно говорим в своих новостных выпусках. К сожалению, Андрей Кралик и Томаш Словинский не смогли присутствовать на вернисаже, а авторы Анна Прибулова и Эстера Лукачкова оказались на редкость скромными и немногословными. Хотя фотографии той же Эстеры Лукачковой часто можно видеть на ведущем канале словацкого телевидения в программе «О погоде».
3: Да, прошло уже 12 лет с тех пор, как СТВР начало вещание прогноза погоды с метеорологами. Я как могу вношу свой вклад и, честно говоря, вхожу в тройку лучших фотографов, чьи работы регулярно показывают по Первому каналу словацкого телевидения. Я живу в многоквартирном доме, и когда время от времени вижу какие-нибудь метеорологические явления, например, красивые облака, то быстро поднимаюсь на 13 этаж и оттуда фотографирую. Это может быть радуга, грозовые облака, которые всегда разные, или же светящиеся облака. Я, так сказать, профессиональный фотограф на пенсии и продолжаю заниматься тем, что мне нравится. Использую компактный фотоаппарат с большим зумом. В последнее время часто беру просто мобильный. Тоже получаются хорошие фотографии. Из дома до высоких Татр от меня по прямой 17 километров. Ничего не перекрывает кругозор. Все хорошо видно, даже скальнатое плесо. Скалистое озеро под Ломницким Штитом. Я просто смотрю с балкона, точнее наблюдаю. Мои глаза все время, пока я дома, прикованы к балкону, к окну.
1: Вот так на первый взгляд просто. Немного терпения, немного везения и на самом деле много мастерства, чтобы получились волшебные кадры. Фотограф-любитель Анна Прибулова попросила представить ее просто метеорологом.
4: Но я не сам фотографка, але скоро за собой носим ибо однодуховую выбаву.
3: Я не фотограф, ношу с собой только простое оборудование, а именно мобильный телефон с хорошим встроенным фотоаппаратом. Мы часто ходим на природу, поэтому, когда происходит какое-то интересное явление, я стараюсь его запечатлеть. К тому же не каждому удается сфотографировать что-то интересное. Важно, чтобы человек понимал, что именно он фотографирует и в каких условиях это происходит, особенно когда речь идет о метеорологических явлениях в атмосфере. На выставку я принесла несколько фотографий. Это облака разных интересных цветов на закате, или виды высоких Татр сквозь низкие облака, или же интересные снимки Татр с большого расстояния и немного с другой точки зрения, чем у Эстерки, из другого места, чем со стороны Попрада.
1: Хотя Анна не родилась в Татрах, она любит наши горы, что, несомненно, чувствуется в ее работах.
3: Я совсем не местная, но живу под Татрами уже очень давно, 40 лет, и люблю эти места. Да, наверное, как и все, кто здесь живет.
1: Продлится выставка «Волшебные явления в небе над Татрами» до конца сентября. В общем, если этим летом будете в Словацких Татрах и появится свободная минутка между походами в горы, загляните в бревенчатую виллу Алица и расположенный там музей. Вам обязательно понравится. Не менее волшебными звуками фуяра мы завершаем нашу программу. Дорогие друзья, с вами в эфире Международного радио Словакии были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, до нового эфира. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Услышимся!